Смотрел, показывал, смотрел, показывал, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, смотрел